0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууниит суниусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит суниусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнуффи шаккиша.
3: Икеруси саканнингаагу.
2: Сунамаа тана лима иссуа.
3: Аа тана лима киоски. Танамаа онну анаарлуа тассиуссисарпо.
1: Илмут лима киоск by night. Нутаасиасарпо. Тесса аппитаарникуува. Торно кон хангту писигаани. Киусинта акероннаарторпо.
3: Nanok
0: FM.

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсуруп суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууниит суниусарит. Уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app downloado. Иммерсоруп мити идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат иллит сунгиисартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киелнуук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаққиша
3: иккеротиссақанниллаагу
2: сунамаалуна кана лима иссуа
3: аатаана лима киоски танамаа оннуанаарилуа тассиуссисаппа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sapo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn hanged to Pisigani, a Kusin, a Keron Natapo.
2: My cup noodles.
3: Lima Kioski, I said, Casual to Leo.
1: Filminic Nangatatunisu, no Narasarapit. Viaplay аққутигалугу нанок медиа мит оқалуттуат аннерпаат исигиннаарсиннааватит намминеқ пиффиссанна акцион драма тимерсорнерлу малиннаафиериаанаат уллуиннарни филмериартортутут мисигисақарит Viaplay нанок медиа мит аликутассиат киллилерсорнерангьтсут
0: нанок FM

0: pisangarput akkarluk atorpaal ungagisaq
1: pianga taaso ataasinngoorkisangorpuit
0: pak butsu ataaseq
1: sulerpigit koko piniangikkukkit sulerpigit pisinnaavakka
0: ya to
1: imaruni koko нэрэссэтит къаллэрсуутит сулерпигит
0: ийя
1: бизнавакка
0: ийя бизнакит тохот искиуллер
1: нуакатаппоо
0: дис нуакаттаав та амма нуаго кэтта натасса таматунгаяа насуки ту нуакатаппоо
1: я
0: нуак кэта
1: Yeah.

0: тусангаарпууллу нуутит атерпааллу инуунерпут хиннерик суутерассуутит
1: а тасса акагу атаатинут амису эгкаанаап торассоо акерлиуссуттим такутитсиниарпут уани инуит массектриорнор 50 миссаа иммаа каангилаарерс массаваат пекатааниартут суида таан пиллу акерлиуссуттим такутитсиниарпут тас инуит уан пинеқарпут 2521 акилигассаннеқарсимаммата
0: пиннутаанна
1: таава тас инуитаку уагут уаама килигассаарпума уагут таасигассаллит таматта катиллу инетраа имаа 32 миллион корун утертиттуссаарпу
0: какко
1: аннертува уаа илумортум оқассаум киннутигинигуунгиннакку ааммалиннааваллаарнагат ии боксер тассамсилстуа такусарпаа пингаарнерсиортарпак сорул вик аугифт нилунгилаатаан акилигассаалу силстуэриккуннингаан таа сунаф кэккат миққаамит қитеққуннераан наккартарту тааммалугиниангитсоортарак ила аллеварсисааралуорпунга миккисиан я мас ма иликкави таяқаку аам ии бокси тас сули таамаакам сули қангатут аллагарсисаралуарам ила конволют таамат мисигалу кисиан малиннаангитторлуни
0: тупаннақ
1: таасигассақариасаарам таам аннерт аам юуллилерсорлу
0: таамаана сиам қингернақ ас қану илуаак тассамила
1: таам илуаат илуа
0: айо Paris Japan,
1: il nous
0: pousse à tous les jours.

0: tusangaarpar putkisima atorpaaluusinnattulerpunga
1: ja ne api ira illaammatsit naluttarfia sessornaraltris koosanaariva
0: lamuna tallerta
1: taallerqaasia
0: atia api una han spit amok lenart erinia desami kalattuuliariva
1: okay
0: sin taqqamani tassani tukkarsorpunga taa uanganun atsigara атрасилиортуусаарлунга матситтап налуттарфиа сассуннорхаатсаско ила тассана калатту рангали калаалиннагиннаан атсертарамикки соорлу арсаани суусиннаагортлуунни нуаннекутигисараа таан таамату налиннааннарсу атсилаарлу
1: ила тааник налуттарфеқарпа на
0: ам тассамила сорлу умидрагалларман аннерсуарна луккиарта сор имасиннаа тамакку тасингуни арлаан тассам такорлуиннарпунгу уани
1: окей
0: су таба
1: ангаккоқангила сасорта су
0: а пилсану нама тассами аторнерартарпаллаақимма эққалаарниарлу ила синнаттораара сорлаанна тиммисартортартуннерниарлунга имма тэстан синнаттора синна таамааллаа синнатторпуу синиккаа
1: аа
0: аторнеқалернэрн таанна такорлуугараара таама синнагалу таамат уна синнаттораа торсиннаангила таамаат тунгорнерлуга
1: ила аторқаасаагу синнаттулерпунга уа тас имаапо синиллунгаан илаа тастаан ила ангакко аама таама таама илаа қилерлун таамат бла бла бла вотан такорлуиннарпо
0: та коин нэримут аама эққаасатсеқалаарпунг нэриупунгарлааллуни атуаасарто тусарнаалаарумаарто уалеруни бисэрсугассат анниписэрсуккат ила уалерумарлунут ила уалеруатаат атса уалингортарам пингассунут уллуусарпуллуэққанингаан пингастунгаан уллуккут таа уалингортарпоқ пингасуниик танна паасеққулаагиннарпара иматут
1: имаам коинер
0: аюрингагу
1: ила пассимаюрингагиккалуарпоқ ила ину иммаа тассаам арлалтаанналлуларсумсса уаам налулаарунаа
0: пингасунут уалингортарпоқ yes суми туфингуппут
1: инуна
0: хинна утоққатерпуга куянаруйоруйоруйсуа писимаақаттаакканнут алианааллунна
1: суа мит суа мит
0: яя суми тингуппут
1: инунеқ
0: такканна

0: Нанок FM Билерисаарути.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсуруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллуунии суниусарит. Уллоқ уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Митиити аторлу акилиигит. Имминут ассилиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллуунит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу. Фитнес киел нук кингорпумилуунит такус.
2: Силе финнерфиссаккиса.
3: Иккерутиссаканнингаагу.
2: Сунамаалунакаана лимаассуа.
3: Аатаана лимакиоски. Танамаоннуанаарилуат ассиуссисарпо.
1: Илмут лимакиоск by night. Нутаасиссарпо. Тесса аппитаарникуувер. Торно кунхангту писигаани. Ассиуссинерта акераоннаартарпо. Ussuinnanni filmeriartortutut missigisaraat. Viaplay nanok media meet alikutassiat killilarsornerangittut.
0: Nanok FM.
4: Nanok FM.
0: Nanok FM, kusarnaarpat.